0: Across Oxfordshire and the Cotswolds, this is WRFM.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».